транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Всем отличного настроения на Татина FM. Прогноз погоды для города Карабалта и Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее. Если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.
1: Был прогноз?
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63. Татина-ФМ.

0: Цитата.
1: Люди слышат только те вопросы, на которые знают ответ. Фридрих Ницше.
0: Реклама.
2: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алко.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба 0555-05.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины». Только с опытом работаем. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60.

0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Реклама. Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
6: Радио «Татина».
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Орех является одним из самых питательных продуктов в мире. Вы просто задумайтесь, сколько микроэлементов и витаминов, а также жизненной энергии в нем сосредоточено, ведь его главная задача – дать продолжение жизни целому виду. С вами на территории фактов Александр Карпов, и сегодня о самом дорогом орехе.
1: Факты.
3: Орех макадамия, или как его еще называют, макадамский орех, это австралийское чудо, относящееся к роду древесных растений семейства протеиновых. В первую очередь макадамия ценится за свои полезные свойства, в ней содержится пальмитолеиновая жирная кислота, особенно ценная для нашего организма, витамины группы В и ПП, эфирные масла и другие жиры с выраженными антиоксидантными свойствами. Макадамия обладает тонким ароматом и на вкус напоминает что-то среднее между фундуком и жареным каштаном. Но не только из-за полезности вкусовых качеств макадамия стоит так дорого. Оказывается, тропические деревья макадамии плодоносят очень редко, всего лишь один раз в 4 года. Также эти растения часто подвергаются нападению вредителей, и фермерам бывает очень сложно сохранить урожай. Со временем селекционерами, конечно, были выведены более неприхотливые сорта макадамии, что дало возможность рассадить ее на Гавайях, Бразилии и Южной Африке. Однако это не очень повлияло на стоимость орехов, и макадамия по-прежнему остается одним из самых дорогих орехов в мире.
1: Факты.
3: Орех макадамию активно используют в кулинарии, медицине и косметологии. Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и отличного вкуса, но и использовать для поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей. Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и бальзамов для волос, кремов и сывороток для кожи лица и тела. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0506.
2: Татина FM.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557 80 64 21, 0557 80 64 21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063. 5.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703 30-09-91.
2: Уточнить прозвучание.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вы догоняете трамвай, не видя его номера, наверняка окажется, что это не ваш трамвай.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. «Автобан-тур» открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-90-90-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-90-90-05.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Думаю, у каждой девушки был такой парень, который недостоин даже каре после расставания. От манипуляторов, эмоциональных насильников и токсиков довольно сложно уйти, но жизненно необходимо. Как выйти из токсичных отношений, узнаешь прямо сейчас. Чуть ли не половина успеха – признание проблемы и осознанное желание закончить такие отношения. Скучать и вспоминать лучшие качества партнера нормально, но если тебе внезапно захочется попытаться все исправить, важно помнить – это был нездоровый союз. Лучше запиши все, что вызывает у тебя боль – оскорбление, игнор или контроль. Важно не оправдывать человека, типа он устал, потому и кричит. Пиши сухие факты из серии «Разбил мой телефон в ярости». Прочитай еще раз. Посоветуешь ли ты такое терпеть своему другу, например? Прости себя. Да, может, ты в чем-то виновата, может, чего-то не стоило делать или, напротив, стоило. Но чем дольше ты себя винишь, тем сложнее забыть о прошлом. Каждый день напоминай себе, что достойна любви без условий. Составь список своих сильных сторон и учись принимать похвалу, а не обесценивать комплименты. Найди людей, которые будут тебя поддерживать – родственники, друзья или сотрудники кризисных центров. Не бойся просить о помощи. Ни в коем случае не следи за бывшей второй половинкой в социальных сетях. Заблокируй везде, где только можно. Если станет накрывать, напоминай себе – если я вернусь, будет хуже. Начни жить свою полноценную жизнь, внедряй новые привычки типа йоги по утрам, ведение дневника благодарности и так далее. Не спеши вступать в очередные отношения, сначала верни себе себя, восстанови самооценку и личные границы. Помни, ты заслуживаешь большего, ты можешь быть счастливой и будешь ей. В мире еще столько людей, с которыми у тебя ничего никогда не получится. Стоит ли зацикливаться на одном?
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Мечтайте так много, как вам хочется, ведь это не будет вам ничего стоить.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина». Нам...

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина-ФМ». Включай. Танцуй и попей.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Христианская школа «Наристе» приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: «Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас самих». Станислав Лем.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных

0: ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-3607-33, 0704-3607-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91, 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
1: Рекламная служба радио «Татина» 0555-05-1063.
2: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Ціна FM.
1: Eliza, Kiris.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Всем отличного настроения на Татина FM. Прогноз погоды для города Карабалтай Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее, если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-40-15-41.

0: Секуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558 2010 01 0558 2010 01. Довезем и разместим.
1: Рекламная служба
2: 0555 05 1063.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба.
0: 0555 05 1063.
3: Радио «Татина». Нам.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, и так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Хиты

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
0: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
0: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат, кварц-винил.
0: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506. Татина.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй.

Так, жарко, что ж, захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

мечтали, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Жарнамах змати. 0505 0516.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Никак не могу понять несколько вещей. Почему после будильника так сладко спится, куда деваются деньги и почему после захода солнца еда вкуснее. Если ты тоже иногда называешь себя ночная жрица, делай громче. Сегодня обсудим, как избавиться от пищевой зависимости. Люди, которые спят меньше 6 часов в день, имеют повышенный уровень гормона голода и пониженный уровень гормона сытости. Отсюда делаем простой вывод – больше спишь – меньше ешь. Примерно такая же логика со стрессом. Кортизол усиливает желание закинуться углеводами и одновременно подавляет чувство насыщения. Спорт и дыхательные практики снижают вероятность эмоционального переедания. Контролируй то, что ешь. Это вопрос не силы воли, а осознанности. Читай состав продуктов. Чем меньше в пище ингредиентов и химических добавок, тем ниже вероятность, что еда окажет негативное воздействие на мозг и фигуру. Ультрапереработанные продукты, особенно с большим количеством жиров и сахара, активируют те же зоны мозга, что и запрещенные вещества. Они буквально взламывают организм, стимулируя выброс дофамина. Он отвечает за удовольствие. Таким образом, нас как бы заставляют есть больше, чем требуется, ведь со временем привычные порции уже не вызывают прежний кайф, желание становится сильнее. Отсюда снова делаем простой вывод. Рацион должен быть сбалансированным. Отдавай предпочтение белкам, полезным жирам и клетчатке. Они обеспечат длительное насыщение. А еще эксперты рекомендуют питаться регулярно, желательно в одно и то же время с перерывом от 3 до 5 часов. Не запрещай себе любимые продукты. Ищи замену, например, темный шоколад вместо молочного. И внедряй осознанное питание. Ешь медленно, не отвлекайся на гаджеты или телек. Постарайся научиться разделять физический голод и эмоциональное желание поесть. Контролируй процессы и, конечно, не устанавливай жесткие запреты. Как мы все помним из детства, ограничения только усиливают желание.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпишись.

0: Реклама.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555-05-1063.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM.

0: Цитата. Цитата.
1: Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав. Хью Лори.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться. Спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.

0: Реклама. Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Ритмо.
1: Цитата.
2: Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Фаина Раневская.
3: Реклама.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
6: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание – столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

заметят, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Тина FM. Тина FM. Включай, танцуй и попивай.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

Кыргызстане полночь. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Татьяна, нам по пути.
1: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Катина, Катина.

0: sun, more hypnotic than the moon.
1: В Кыргызстане 3 часа ночи.
2: Татина FM.
1: Включай, танцуй и попивай.

Аціне ФМ. Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.